0: Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu. Przed nami jeszcze ostatni punkt ramówki, modlitwa wieczorna. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas na falach Radio Ortodoksja. Mamy nadzieję, że jutrzejszego dnia ponownie spotkamy się z Państwem przy radioodbiornikach. Zapraszamy niezmiennie od godziny 16. Wtorkowy program poprowadzi dla Państwa Agata Pietruszkiewicz. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Jakub Smolej. Życzę wszystkim spokojnej i dobrej nocy. Sława Jezusu Chrystu.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, прийди, вселися в ны, очисти над всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, коже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тебя уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, дверь отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, я же сотвори в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа благоугожду при святому имени Твоему во вся дни живота моего и попиру борющая мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отчее, Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего никогда же отлучайся имени раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамолезми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тливо мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящем я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же освятились и Твоя ученики. Дажды, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен еси собезначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся еликати согреших, днес яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота. вольны я мои грехи и невольны я, ведомы я и неведомы я же от юности и от науки злы, я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииде ко мне и призрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой о лукавстве мира сего подвижеся, или развращение помыслих, или обядохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавою помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иночто судеях лукавое, не помню, табо вся и больше сих судеях. Помилуй мя Творче мой, Владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, отпусти, и прости мя, як облахий человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречесное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Цару, щедрый человеколюбче Господи, яко ленящася мене на Твое угождение и ничтоже благосотворша, привели си на конец мимошедшего дня сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, востави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешений, и отыми от меня весь помысл лукавый видимого сего жития. Прости мое согрешение едине безгрешне, я же Ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественною Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избави мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе. И неосужденно ныне сном уснути сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и после ми ангела мирна хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услышим я грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися и уныне бесовское далеч от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся за ны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного Креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогою душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем, словом, делом и помышлением, яко благий человеколюбец прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя после покрывающе и соблюдающе ми от всякого зла, яко Ты си хранитель душами и телесем нашим и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти, кроме устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудрение пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлю, що обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословение си во веки. Аминь. Господи, не лиши мене небесных Твоих благ, Господи, избави мя вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави мя всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави мя от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрече лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый, помилуй мя видя немощь души моей я.
3: Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благи. Господи Боже мой, аще и ничто же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, укрепи в сердце моем росу благодати Твоя. Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысь благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл и исповедание грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моей и помышления, и творить его всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословение си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой, Творче, не хотя из смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь им мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во отжива. Ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоть обулкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаяний, всади в сердце моем творите Твоя повеление и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твоя. На Тя, Бо Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, пречистей Божией Матери, аз окаянный припада, я молюся, весь и царица, яку беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя и почаси паки таежде творю? Ведуще сия, владычице моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да подаси ми. Весь ибо, владычице моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вим, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабых аз от селя пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяния благая,

Ты, воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодатственно я восписуем Тебя, битвою Богородице, но яко и мужшая державу непобедимую от всяких нас без свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой и души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри меня грешного, требующа Твоя помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злое же творяне пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила и святого ангела-хранителя моего. Вем, убо Господи, яко недостоин есть человеколюбия Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеше ничтоже велие, и аще чистого помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, осем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоя не из глаголаней благости и милосердию, якоже хощеше устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моя, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно во своим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину росшую нам Бога воплощенна и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог и расточатся в рез Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут бесь от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и весели глаголющих. Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, во ад сшедшого і поправшого силу дьяволю, і дарувавшого нам Тебе крест свой чесний на прогнання всякого супостата, о причесний і животворящий кресті Господень, помагай мі со святою Госпожею Дєвою Богородицею і со всіми святими во веки амінь. Огради мя, Господі, силою чесного і животворящого Твоєго креста, і сохрани мя от всякого зла. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешення наша, вольная и невольная, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же в дни и в нощи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благий человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущи я посети исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитися о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же присещает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наши плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычице нашей Богородице Преснодеве Марии и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием,

Завистью, гневом, помятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца в прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вин на себе Тебе, Богу моему, представляю и имею волю каятися, точью, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшая же согрешения моя милосердием Твоим простими, и разреши от всех сих я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословорощую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молить в ради Пречистия Твоей я Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.